Лик – это программа о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные культуре таджиков.

0: слушателей. Каждую неделю Радио Таджикистан выпускает программы самых популярных материалов о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории, загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные музыке, беседы с писателями, анализ трендов и даже подборки треков для прослушивания. Такие программы позволяют слушателям открывать для себя новые жанры и артистов, а также погружаться в историю музыки.
1: Если у вас нет времени читать статьи, это идеальная замена привычному формату. О литературе, истории, искусстве, антропологии и философии рассказывают лучшие таджикские искусствоведы и ученые. Узнаете, почему и как художественный текст действует на читателей, откуда художники берут сюжеты для своих картин, как культура влияет на чувства людей и как может одежда рассказать о человеке.
0: Мы запустили программы о литературе и ее связи с жизнью, о главных книгах Таджикистана. Редакторы расскажут о своих любимых авторах, малоизвестных и забытых, рассуждают о женской литературе и вспоминают самые редкие книги. В Лики выходят передачи, в которых журналисты общаются с социологами, историками и литературоведами. Лик – это рассказы о культурном наследии нашей страны.

Новости культуры на радио Таджикистан. Министр культуры Республики Таджикистан Матлубахон Сатарьон и чрезвычайный полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Таджикистан господин Го Джи Цзюн обсудили текущее состояние и перспективы развития таджикско-китайского сотрудничества в сфере культуры и динамику взаимодействия в последние годы. Особое внимание уделено вопросам расширения культурных обменов, реализации совместных проектов, укрепления гуманитарных связей, а также дальнейшего развития сотрудничества между учреждениями культуры двух стран. Министр культуры Таджикистана подчеркнула, что расширение совместных инициатив в области искусства, музейного дела, библиотечного сотрудничества, сохранение историко-культурного наследия и проведение культурных мероприятий позволит вывести партнерство на новый уровень. Гоу Чжи Цзюн отметил, что Китай придает большое значение укреплению гуманитарных связей с Таджикистаном.

В Союзе писателей Таджикистана состоялось мероприятие, посвященное жизни и творчеству выдающейся таджикско-персидской поэтессы Рабии Балхи, чье 1050-летие в следующем году будет отмечаться на международном уровне в соответствии с резолюцией ЮНЕСКО. Председатель Союза писателей Таджикистана Низом Касим отметил, что в своих ежегодных посланиях Маджлису Оли и обращении к народу президент Республики Таджикистан придает особое значение вопросам воспитания духовного самосознания, чувства патриотизма и уважения к историческому прошлому и заслугам предков. В годы государственной независимости новый импульс получили возрождение и популяризация богатого, но со временем преданного забвению творческого наследия поэтов далекого прошлого. Рабия Балхи тому убедительный пример. Она жила в одном веке с такими гениями, как Рудаки и Абали Ибн Сино, период правления великих самонидов. Она также встречалась с основоположником таджикско-персидской литературы, и эта встреча произвела на обоих огромное впечатление. Их поэзия во многом схожа. В ней преобладает дух таджикского самосознания. Язык на удивление прост и близок к народу, а оба поэта воспевают природу, любовь и дружбу. Государственное учреждение телевидения «Синамо» представило зрителям художественный сериал «Сила любви», посвященный строительству Рогунской гидроэлектростанции. Об этом сообщает Комитет по телевидению и радио при правительстве Республики Таджикистан. Это первый сериал, снятый в Рогунской гидроэлектростанции. Картина рассказывает историю чистой любви двух специалистов – врача Тахмины и строителя Рустама. Главные герои решают создать семью и вместе трудиться во имя светлого будущего своей родины. На фоне истории их любви раскрывается масштаб Рогунской гидроэлектростанции и самоотверженный труд работников электростанции.

В профессиональных театрах Таджикистана поставили 22 новых спектакля, среди которых спектакли «Коронующие нацию», «Бабаджон Гафуров», «Рабия Балхи», а также «Палет Пахита». Новые постановки созданы как по произведениям таджикских авторов, так и по классическим произведениям мировой драматургии. Они вошли в репертуар государственных профессиональных театров страны и направлены на сохранение национального культурного наследия, популяризацию исторических личностей и развитие театрального искусства. В Душанбе вышла в свет монография доктора филологических наук профессора Масрула Абдулзуда под названием «Публицистическая деятельность Маруфа Расули и Али Исмаилзуда». Научное издание посвящено всестороннему исследованию жизни, творческого наследия и деятельности двух выдающихся, но долгое время незаслуженно забытых представителей таджикской журналистики и общественно-политической мысли. Маруфа Расули, 1900 года рождения, и Али Исмаилзуда, 1903 года рождения. Исследование основано на глубоком анализе публицистических материалов, опубликованных в таджикской периодической печати 1920-30-х годов, а также архивных документов и других исторических источников. Автор раскрывает вклад Маруфа Расули и Али Исмаилзуда в становлении таджикской публицистики, развитие национальной журналистики и защиту национальных интересов таджикского народа в один из наиболее сложных и судьбоносных периодов его истории. Напомню, что автор монографии Масрур Абдулзуда, известный таджикский ученый, доктор филологических наук, профессор по специальности медиакоммуникация и журналистика, член Союза журналистов Республики Таджикистан. Новая монография адресована исследователям таджикской журналистики и публицистики, преподавателям, докторантам, магистрантам, а также студентам профильных специальностей. Это были новости культуры на радио Таджикистан.

Напоминаем, вы слушаете программу «ЛИК» – литература, искусство, культура. И сегодня мы расскажем вам о таджикском кинематографе, история, развитие и современность таджикского кино. Таджикский кинематограф является важной частью национальной культуры и искусства страны. За почти столетнюю историю он прошел путь от первых документальных хроник до современных художественных и документальных фильмов, получивших международное признание. Кино в Таджикистане стало не только средством художественного выражения, но и способом сохранения национальной истории, языка, традиций и духовных ценностей. История национального кинематографа начинается еще в 1929 году, когда в Душанбе были сняты первые документальные кадры, посвященные прибытию первого поезда в столицу. Уже в 30-м году прошлого века была создана киностудия «Таджик-кино», которая впоследствии получила название «Таджик-фильм». Именно она стала главным центром производства художественных, документальных и научно-популярных фильмов страны. Первоначально студия выпускала короткометражные документальные фильмы и кинохронику, рассказывающие о жизни молодой республики. Одним из первых художественных фильмов считается «Когда умирают эмиры». Он был снят в 1932 году и был посвящен историческим событиям в борьбе за новую жизнь.

Огромный вклад в становление таджикского кино внес режиссер Кумиль Ярматов, которого считают одним из основателей национального кинематографа. Его фильмы «Почетное право» и «Эмигрант» стали первыми значительными художественными работами, раскрывающими жизнь и судьбы таджикского народа. В годы Великой Отечественной войны киностудия сотрудничала с эвакуированными советскими кинематографистами. Это позволило подготовить новое поколение таджикских режиссеров, операторов и актеров, которые впоследствии создали собственную национальную школу кино.

Наибольшего расцвета таджикский кинематограф достиг в 50-80-х годах. Именно в этот период были созданы фильмы, вошедшие в золотой фонд советского и мирового кино. Особое место занимает творчество режиссеров Бориса Кемиагарова, экранизировавшего произведения классической персидско-таджикской литературы. Его фильмы «Судьба поэта», «Кова-кузнец», «Сказание о Рустаме», «Рустам и Сухроб», «Сказание о Сиявуши» стали настоящими шедеврами историко-эпического кино и познакомили миллионы зрителей с богатым наследием таджикской культуры –

Значительный вклад внесли также режиссеры Тахир Сабиров, Давлат Худуназаров, Валерий Ахадов, Анвар Тураев, Марат Орипов, Марворит Касымова и другие, создавшие фильмы, посвященные истории, нравственным ценностям и современной жизни общества.

0: После обретения независимости в 1991 году киноиндустрия пережила тяжелый кризис. Несмотря на сложный период, удалось сохранить деятельность национальной киностудии «Таджикфильм», профессиональные кадры и преемственность поколений кинематографистов. Но, несмотря на сложности, таджикские режиссеры продолжали создавать фильмы, многие из которых снимались в международном сотрудничестве. Международную известность получили работы Бахтиёра Худойназарова, в частности, фильмы «Лунный папа» и «Братан», а также картины Джамшеда Усмонова, которые были представлены на престижных мировых кинофестивалях. Мы побывали в обновленных, отремонтированных павильонах студии «Таджикфильм», и вот что там нам рассказали.
1: Мое имя Тило Некадамов. Я главный редактор журнала «Кино» и «Киновед», член Союза писателей Таджикистана. В данный момент работаю в киностудии. Вот я говорю, если вы были бы 10-15 лет назад в киностудии, в такой атмосфере была киностудия, что невозможно было зайти в зал. В зал сейчас мы называли имя великого режиссера таджикский Тахир Сабиров. Вот за эти годы, смотрите, вот сейчас вы зашли, смотрели во двор, везде, в этажах, павильонах, все сделали капитальный ремонт. Купили новые аппаратуры. Там такие декорации готовили, что вот Джоуина Уит там снимали. У нас уже учатся в ГИКе. Вот прошлый год пришел узбекский актер Фарод Махмудов. Он выбирал свою таджикскую группу. Вот там у нас кадр есть, в Ленинграде кадр есть. А вот насчет подготовки фильмов, мы начали с видеофильма. Тогда пленка не было, гратеры не были. Мы начали с видеофильма и постепенно перешли на цифровой. Сначала были, да, вот такие более-менее скромные фильмы. А сейчас уже ребята снимают такие серьезные фильмы и художественные, и короткометражные, и документальные, и анимационные. Уже начали сотрудничать с узбекским кино, российским кино, грузинским кино, азербайджанским кино. Предложение с Киргизфильм тоже поступило, с Туркменфильм поступило. С ленинградским киностудией «Лендок» уже снимали фильм. А в данный момент, вот вы знаете, что мы заканчивали фильм, художественный фильм про великие таджикские и узбекских писателей, поэты, философы Абдурахмани Джоуми и Алишер Навои. Такие планы у нас, что этот фильм будут показать в днях празднования независимости и в Таджикистане, и в Узбекистане. А в целом, если сказать, очень много фильмов снимали ребята, вот наши хорошие режиссеры Далер Рахматов, Мухаммад Раби Исмаилов, Музафар Мухиддинов, Файзуло Файз, Абдулхай Зокиров. Все работают, вот Рустам Шуазимов, все работают. У нас кипит.
0: Наши фильмы представляют
1: да, на зарубежье. Да, вот недавно вот, Мухиддин Музафаров получил приз вот недавно. Его фильм «Мухида Шас» получил две приза. Лучший мужской роль и лучший художественный фильм. Так что есть можно гордиться, да, можно гордиться. И мы надеемся, что лучше еще будет, потому что правительство по любых сторон поддерживает таджикское кино. Я надеюсь, что для нас сотрудничество, которое я назвал с другими киностудиями, это дает хорошие плоды. Кинофестиваль тот же самый национальный, вот таджикские фильмы. А второй год уже начинается международный кинофестиваль тот же самый. Там участвуют и Саидзианские республики, Прибалтика, ну и весь кто хочет, Индустом, все могут участвовать. Это уже международный кинофестиваль. Вот это тоже обозначает, что значит таджикское кино идет вперед. У нас уже есть возможность. Уже третий год мы проводим такой замечательный кинофестиваль тот же самый. К нам пришли вот знаменитые режиссеры с Индустана, с России, с других вот братских республик. Узбекфильм пришли, знаменитые актеры. Так что год от год фестиваль дает хороший результат.
0: Нам есть что показать, как это принять. Уже опыт работы есть.
1: Да, уже очень даже. В преддверии 35 лет независимости киностудия намерена снимать две такие замечательные проекты. Я имею в виду художественные фильмы про Рубей Балхей, поэтесса 10 века. И про Борбат. Такой был музыкант и певец знаменитый. Это большие проекты. И вот это третий у нас проект, фильм про Абули ибн Сино, Тири Сино. Вот я думаю, это, если мы снимаем вот эти фильмы на высшем уровне, они таджикское кино еще раз поднимут на мировой
0: уровень.
1: Да. И вот надеемся, которые у нас учатся в ГИКе, там 10 или 15 молодые, они вернутся и заполняют нашу пустую место, которое осталось в киностудии. Они заполняют, так что мы надеемся.

Сегодня таджикский кинематограф постепенно развивается. Киностудия «Таджикфильм» продолжает выпускать художественные, документальные и анимационные фильмы, поддерживает молодых режиссеров и участвует в международных кинофестивалях. Современные фильмы затрагивают темы истории, патриотизма, семьи, молодежи, национальных традиций и социальных проблем. Государство уделяет внимание сохранению кинематографического наследия и модернизации отраслей.

таджикский кинематограф является важным элементом культурной идентичности страны. Он сохраняет историческую память народа, знакомит зрителей с богатой литературой, традициями и обычаями Таджикистана, способствует развитию национального искусства и укрепляет культурные связи с другими странами. За годы своего существования таджикское кино воспитало целую плеяду талантливых режиссеров, актеров, сценаристов и операторов, чьи произведения стали частью мирового культурного наследия. Несмотря на современные вызовы, национальный кинематограф сохраняет творческий потенциал и продолжает развиваться, открывая новые страницы в историю культуры независимого Таджикистана. За 35 лет независимости кинематограф Таджикистана прошел сложный путь от глубокого кризиса начала 90-х до постепенного возрождения и выхода на международную арену. Несмотря на последствия кризисов, экономические трудности и сокращение финансирования, отечественное кино сумело сохранить свои традиции, открыть новые имена и вновь заявить о себе на мировых кинофестивалях.

0: одна из одаренных современных режиссеров киностудии «Таджикфильм» Шаруфат Арабова рассказала нам о сегодняшних и будущих своих фильмах.
1: В данное время я работаю над документальным фильмом о Рубе Балхи, поэтессе X века, жившей в период саманидов. И это документальный фильм. У нас также на киностудии сейчас запущен, но пока еще в стадии сценария, игровой фильм о Рубе Балхи. Но поэтому не стоит путать эти два проекта. Мой должен быть более аналитичным, базироваться на документальных материалах и скорее больше интерпретаций в научных источниках ее образа, о том, как он анализируется. Вот. И на самом деле не хотелось бы делать такой сухой документальный фильм, хотелось бы сделать его в форме эссе, то есть он поэтическое эссе.
0: Очень сложно. Я думаю, что намного сложнее делать документальные фильмы, чем игровые. В принципе, в игровых можно что-то домыслить, что-то можно дописать, дофантазировать. Но документальные, они же основываются на документах, на исторических материалах. Я представляю, сколько книг вы перелистали, прежде чем сели за написание.
1: Да, да, вы правы, потому что мы связаны, допустим, с тем, что должны консультироваться с учеными, консультантами, то есть постоянно должен быть взаимообмен. И здесь идея о Рубе Балхи, вот ее образ, он оставляет очень много широкое поле для простора, для интерпретации, потому что о ней сохранилось очень мало фактического материала. Именно поэтому нам приходится пользоваться и косвенными источниками, чтобы дополнять, как, допустим, не только фокусироваться на ней как поэтессе, но также, допустим, оценивать и социально-культурное состояние саманидского общества, состояние образования, как оно было налажено, как, допустим, обменивались книгами, как обменивались поэты своими стихами.
0: На какой ниве она выросла, да? Что сподвижило, что из нее такое легендарное личность?
1: Да, что именно сформировало ее, потому что не будь той атмосферы, да, не появилась бы Рубе Балхи.
0: А вот какие-то интересные моменты можно нам сказать?
1: Например, у нас, потому что, опять же, нам приходится выходить из положения, у нас мало, ее изображений практически не сохранилось, их нет. Сохранились только вот 55 бейтов. Нам приходится какие-то сцены восстанавливать, но, опять же, по Илахинаме Атора, то есть по божественной книге, то, о чем он писал, но это теперь воплощать в кинематографических образах. Тут у нас постановочные сцены, как, например, прощание ее с отцом, смерть отца, и о том, как она влюбляется, и потом эта любовь не оставляет ее в покое. Но, опять же, это будет одна из интерпретаций ее образа. Потому что, посмотрите, в театре, как ее образ на протяжении советского периода, столько пьес было написано, и ставилось. Даже недавно вот Харовский театр тоже приехал в Душанбе и показал постановку Рубе Балхи. То есть это и в Афганистане был создан фильм, кстати, в 70-х годах 20 века тоже Рубе Балхи. Каждый раз Рубия, она по-новому предстает. Вот сейчас хотелось бы сделать такой неординарный образ, потому что не стереотипные. Это именно Рубия, какой я ее вижу.
0: Какая ваша Рубия?
1: Она очень молода. Ей примерно где-то 18-20 лет. То есть это вот очень юный возраст, но для того времени это достаточно взрослый возраст. Потому что вы знали, что раньше созревали раньше. И человек, который с любовью, с радостью, с такими младенческими глазами смотрит на этот мир, потому что это все проявлено в ее поэзии, и который сталкивается с первой любовью.
0: Ну, думаю, что у человека должна быть действительно великая душа, что способна так искренне любить.
1: Надо иметь прекрасное образование и разностороннее образование.
0: Шарифан, а еще кроме любви, в чем вы замышляете? А что еще в планах на будущее?
1: Спасибо. На самом деле, меня также волнуют вопросы даже Бухары начала 20 века, это тот переломный момент, который, допустим, отражен в фильмах «Смерть ростовщика», да, когда совершилась вот эта революция, когда был переход от старого к новому укладу. Судьбы тех людей, которые жили в Бухаре. Хотелось бы сделать что-то и на эту тему. Я не знаю, это будет документальный или игровой фильм.
0: Об истории также?
1: Да. Угу. Именно, наверное, то, что близко и моей семье, потому что, допустим, по предкам моего отца, вот, потому что он сам родился в Бухаре, ты как раз был свидетелем этого переломного времени. Вот. И связать его, конечно, с современным Таджикистаном, с современным обществом, в котором я живу.

начала 2000-х годов постепенно увеличилось количество художественных, документальных и короткометражных фильмов. Особое внимание стало уделяться историческим, культурным и социальным темам. В эти годы были созданы фильмы, ставшие символами эпохи. «Кош-бах-кош», созданный режиссером-бахтером Худой Назаровым в 1993 году. «Хоки-ватан», режиссер Одина Шарипов. «Душанбе. Город хлебный», он был снят в 1994. «Присутствие», снятый в 1995 году. «Сукут. Молчание», 1997 год. Фильм известного иранского режиссера Мохсена Махмальбофа, снятый при участии таджик-фильма. «Возвращение в Душанбе», 1998. «Лунный папа», 1999 годы. Он был снят бахтиором Худой Назаровым, ставшим одним из самых известных фильмов таджикского кинематографа в мире.

таджикские фильмы стали регулярно участвовать в престижных международных кинофестивалях в Азии, Европе и странах СНГ, получая награды и положительные отзывы критиков. Одним из важнейших событий этого этапа стало создание фильма «Истинный полдень». Он был снят в 2009 году режиссером Носиром Саидовым. Этот фильм стал первой полнометражной художественной картиной, снятой в независимом Таджикистане на профессиональной 35-миллиметровой пленке. Он вошел в официальную программу международного кинофестиваля в Роттердаме и получил признание на ряде зарубежных кинофорумов. Производство фильмов постепенно перешло на цифровой формат, что позволило значительно снизить стоимость съемок и увеличить количество молодых авторов. В 2017 году была утверждена государственная программа развития кино Республики Таджикистан. Она была направлена на модернизацию отрасли, поддержку национального кинопроизводства, подготовку специалистов и развитие кинопроката.

Одним из главных событий культурной жизни страны стал международный кинофестиваль «Тоджи Сомон», который проводится в Душанбе раз в два года и объединяет кинематографистов стран Центральной Азии, СНГ и дальнего зарубежья. В свою очередь, таджикские фильмы регулярно участвуют в кинофестивалях России, Казахстана, Узбекистана, Ирана, Индии, Германии, Франции, Италии, Южной Кореи, Марокко и других стран. В 2025 году начала работу интернет-платформа «Таджикфильм ТВ», где представлены фильмы советского периода и картины, созданные за годы независимости. Это стало важным шагом популяризации отечественного кино и обеспечения доступа зрителей к национальному кинематографу.

А сейчас, уважаемые слушатели, мы вам перечислим известные фильмы периода независимости. Итак, «Кош бах кош», бахтер Худо Назаров, 1993 год. Одина Шарипов, «Хоки ватан». Одина Шарипов, «Дети войны». Мухсен Махмальбов, «Молчание», «Сукут». Бахтер Худо Назаров снял фильм в 99 году «Луны папа». Джамшед Усмонов в 2002 году снял фильм «Ангел справа». И в 2021 году на экраны выходит фильм «Автобус», снятый государственной киностудией «Таджикфильм». Он получил множество международных наград. Также за последнее время завершено производство трех полнометражных фильмов. Это фильм «О Шьоне Мехар», «Рыба для Черчилля» и фильм «Корни». И уже в начале 2026 года были сняты документальные фильмы «Древний Хуталь» и «Могущество единства», рассказывающих о достижениях Республики Таджикистан. Одним из наиболее значимых результатов явилось завершение производства совместного таджикско-российского художественного фильма «Шабахи Дарзулмот» режиссера Руми Шуазимова. И, конечно, международный проект «Сияние звезд» Джами Инавуи, премьера которого запланирована к празднованию 35-летия государственной независимости Таджикистана.

За годы независимости сформировалась плеяда молодых талантливых режиссеров, сценаристов и операторов, которые успешно сочетают национальные традиции с современными художественными подходами. Документалистика стала одним из наиболее активно развивающихся направлений, отражая историю, культуру, природу и общественную жизнь нашей страны. Через кино зрители знакомятся с богатым историческим наследием, народными обычаями, традициями, языком и духовными ценностями таджикского народа. Переход на цифровые технологии позволил повысить качество производства, монтажа и распространения фильмов, а также расширить возможности молодых авторов. Следует отметить, что государство уделяет внимание развитию кинематографии через финансирование отдельных проектов, проведение кинофестивалей, поддержку дебютных работ и укрепление материально-технической базы отрасли. Сегодня кинематограф Таджикистана остается важным инструментом культурной дипломатии и сохранения национального наследия. Его дальнейшее развитие связано с расширением международного сотрудничества, внедрением современных технологий, подготовкой молодых специалистов и созданием конкурентоспособных фильмов, способных достойно представлять страну на мировой киноарене. Уважаемые слушатели, это был очередной выпуск программы «Лик. Литература, искусство, культура». С вами была я, Мэтабарина Монджон. Будьте счастливы!